0: сассанга суарнуна
1: тама
0: жумут синнариктис оқатсит нуаннерисуга аллартитта сивиллиуттарпугут
1: да
0: талуамма калаттоортарпугут ис аама писсангаги писсангагиваккит тас нутааник иллаппиттартуусаравит уллумикку нутаутеқарпит
1: марлунгуит
0: я
1: кисе аамуна кингуллеқ аппиппиарникуунгин маани
0: а
1: я саалеса унамаун аам тусаагу
0: марлунгуит арэллуми
1: пиарни
0: аап иллима
1: силлиуссаага икииннарпара
0: икииннарпара икииннарпара иммасорлу ауна намматтаккан икииннакаара
1: аап
0: таалу амма макуллеқ икииннарпат
1: yes аам соорлу Un immuusilaa taam ikippara. Immuusilta iki aasartissuilta.
0: Jumut.
1: Pianissit.
0: Appassapat.
1: Ha?
0: Appassapat.
1: Jaa. Tekua tässäm appennia. Mitä?
0: Api. Appassapat sorsu. Tuniumakpakit.
1: Mitä?
0: Tässäm.
1: Taulaam kaffassapat, appassapat. Taamut.
0: Ila sorsu. Akiya appassapat.
1: Aap.
0: таписиариумаарпара
1: идаа
0: тааматус яа
1: аппам атеқартоқорнэрл сал
0: моқолмиа иллит
1: yes уанга аннилаарпунга
0: аннилаарпунга наа аннорнақ иммангуа аннерама
1: аа
0: таалу ам тупаппунга
1: yes
0: аппи яа
1: пиани
0: ахуалерпат
1: ахуалерпат оорин ахуа ахуалерпат
0: аа
1: if you out them aguas apu imadu kan on
0: auku auku allu
1: ah
0: du sim aguas pat
1: na aguas
0: aku ani eder pat
1: da so
0: kai kai ist it
1: wanga idumu du san na
0: du
1: san na put si sa put nu tikut sorluna
0: inunerput
1: ah tagna

0: тусарнаар пууллу иссарнерит атораат наггатаа сумик
1: пянсоолум кану иллипсум киллиппугут
0: уанга ния унарпу
1: аа
0: аймаарлук иллима
1: уатасса аа тустуллимаарулуорпут но аёрсимангиккалуо
0: аёрсаюнкисинаюнгила
1: аа
0: иммериппут
1: иммериппут имон пингуарпут такорсоортаан
0: такуа
1: иммериппут таарам уна тонке иммерпаат
0: иммерпарпут
1: иммерпарпут
0: таарам иммериппут сорлу имерусуппут фистерусуллут таанукаса торнеқарсинаасарми
1: уакингуллер
0: уаам кингуллиутеқарпунга
1: кинувоқ
0: му унаан дэсин кинувоқ таарам сорлу куутиму амма та уаама кингуллер милиивиллутик
1: тиммисарт милиивиллутит милиивиллутит таавалаама милиттоқ ила има уффарутторлун имма канна
0: милиивиллутик
1: аами
0: сорлу сиутаа иммақ
1: но сиутаа иммарлуугам су
0: милиивиллутит милиттоқ сиутимини аами маатассо ила милиивиллутик ангоорами тиссимила анартарфилиаққусаани аёрматарама милиивит яс синнери
1: яс
0: қаномматасса
1: тусса
0: ақояна а питэс нуаннерлуннэртума питақалерпунга
1: иллипаю
0: а питэс имаакками амма и таматтартами сорлу пингасун саққуммерситсимаппа таи малуна арсалинник та ам аппеққиссиннаасаратсиу таанна сорлу атуисоқ атуисут туллингуккиган кисима сипаю уна оқалуттуа тасса оқалуттуартилартарпагумми таама атугассат атеқарами анаана иллит сеқинеқ
1: канеқ
0: имақарпа
1: анаанаюн халфиарсилиисуссартааманиккут санаатериасаракку эрина пиареэққасор лалалаартагара тасниетерсин укиоқартаамани лалалаафиоёрлу эрина нуаннарингаарми қивиар сунаан эрина таама тас нуттаақ таама уанни таалливсуутит таама оқариасаарами иллатаорнартум тас тассун тунгатиларнаку таа қартулиарпунга халфиарсилиимат уннутаан аам аппиппара таамму пилин тимулиорнику мун тассан аама аёрпаллаангиккалоорлунки тунниунникуартаана массакни биинерууссуун
0: ила
1: тоққасса таа идалаарникууллу уна систиккеруссуу таавал иммиуннеран силу оку
0: агиаруйоруссуу
1: наа агиаруйоруссуангиккалоор микине микинерта
0: аа но
1: так так уна туту
0: натам тунгасарто
1: сила
0: аа
1: туту торраллатту паюугамиу таан нуаннаруйсуорпаа нуаннаанеқарллаттаарпа сиппорсуу
0: нуаннерлуиннера илли паюк аппеқит кисима атулерпат
1: анаана илли сеқинеқ
0: таканнам

0: Nanoq FM bilere saarutit.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 har startet i Rødborg. Nu når svarmen er supplert for ni under mine sekkorte norsal, med din nærfugget, sukker i samarbejde, kakas i omnorsjon. Og på officielt domænd, pisser han at toppe sygt, men nok med hjælp kanadis i ud til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаячим пиццаасумик акимулналеққуттумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппими сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит суа 3911 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа килими паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.